Bad Love, Tokyo Hotel. Открыли музыкальную программу этого часа на волне радиостанции ОК. 7 часов 2 минуты в стране, 7 августа на календаре. Пока кто-то пытается, проверить состояние своего функционала, я имею в виду движение рук, ног, а кто-то вообще сделал только одно движение, нажав на кнопку отключения будильника. Я уже давным-давно в студии подготовила все, что мне нужно для сегодняшнего утреннего дежурства, перебрала массу информации и готова все это изливать на вас, друзья. Еще раз доброе утро. Меня зовут Елена Левитан. Я дежурная по сегодняшнему пятничному утречку. И что я вам готова, друзья мои, в данный момент сказать? Нет запаха лета за окном. Нет его там. Все, пропал, ушел, исчез, растворился. Я не знаю. Несмотря на жару, которая нас еще будет баловать, несмотря на то, что еще август, календарный летний месяц. А вот нет уже вот этого летнего какого-то беззаботного, что ли, аромата, который витал в воздухе. Что-то повеяло осенью. Хотя, переживать не стоит. За окном уже плюс 21. Днем нам синоптики обещают плюс 20... Да каких же 20? Плюс 31 нам сегодня обещают синоптики. И абсолютно солнечную, безоблачную погоду, друзья. Давление 760 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный, вода плюс 26 градусов. Очень даже комфортная водичка. Надо было с утра еще успеть заехать на какой-нибудь пляжик. Но нет, не успела. Только душ и ничего другого. Итак, друзья, всем, кто просыпается, всем, кто уже улыбается. Так, несколько. Несколько усилий, растянуть уголки губ, и все, и вы же понимаете, теперь нужно сказать, какой же я молодец, какой же я хороший, какой день погожий, нам дальше спать негоже. Пробуждаемся. А кто-то уже наверняка и кофеечку попивает, потому что если нужно добираться до работы долго. В общем, где бы вы ни находились, чем бы вы сейчас ни занимались, всех приветствую, всю нашу армию слушателей, готовых вместе, в ногу, плечом к плечу, ворваться в новый день. Что еще хочется сказать? По традиции, в этом часе погода, народные приметы, естественно, звездные подсказки, чтобы все были спокойны в том, что день и звезды сегодня к нам благоволят, все будет хорошо, все будет замечательно, а иначе и быть не может, если вы включили радио с самого раннего утра. И именно с нами вступаете в новый день. Но, все нужно делать не спеша, поэтому и разгоняться мы с вами будем потихонечку, полегонечку, наполняя себя атмосферой радости, счастья, благополучия. Я как будто тост говорю, да? Пожалуй, это пятничное настроение, ничего не сделаешь. Или, может быть, все-таки я сегодня на час больше поспала. Бензриэл продолжает нашу музыкальную программу. Спокойная такая, прямо как продолжение вчерашнего эфира. Нет, конечно, это уже никакая не Ямайка, это никакое не регги, но что-то в ней есть такое, умиротворяющее. И такого утра я вам всем и желаю.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Зая, ты чувствуешь? Опять соседи шашлык жарят.
3: Ну и что?
2: Я тоже хочу.
3: Ой, так не хочется возиться. Потом дымом весь пропахнешь.
2: Ну, Зая, хочу.
4: Хотите шашлык?
5: Без проблем.
3: А кто это говорит?
4: С вами говорит шашлык-машлык 07.
5: Свинина, баранина, курица, грибы, овощи, еще много вкусного. Чего смотрим? Звоним и заказываем. А хотите заходить перекусить к нам в кафе? Улица Каримулина, 2/8, рядом с рынком Алтын-Алма.
2: Как вкусно, какой аромат! Теперь пусть соседи завидуют. Шашлык-машлык 07, он такой. Если что, мы в Инстаграм. Шашлык-машлык 07. Телефон 7-747-461-23-27.
6: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
0: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
7: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

слова, конечно, разобрала, но главное было понятно. Просто чудесная женщина Надежда Гуськова. Не нужны ей туфли, не нужны ей шубы, ей нужны ласты, я не знаю, может быть, ковер-самолет. 7:21 в стране. Видите, у всех у нас свои желания и всякие мысли насчет отношений. Много шума. Много шума из ничего. Да, было что-то такое в классике. Ну, а у нас с вами тоже классика этого часа. Народно-погодные приметы на сегодня, 7 августа. Между прочим, с сегодняшнего дня начинаются такие, знаете ли, холодные утренники, так называемые. Ночь, если ночь, на следующий день свежая и холодная, вот есть такое понятие, ночь свежая и холодная. Зима будет ранней и студеной, поэтому завтра просыпаемся пораньше. И, ну, в субботу, конечно, это сложно, но все-таки, если хотите знать, какой будет зима, и выходите на улицу, проверяйте, какая она там свежая, попробуйте на вкус. Так, каков день до обеда, такова зима до декабря. Вот это радует. А вот какова погода после обеда, такова погода после декабря. А это радует вдвойне. Если сегодня до обеда будет порядка, знаете ли, 25 градусов, по-моему, это чудесно, до декабря. А после декабря плюс 31, это же вообще замечательно. Ну, вот как-то так. Зато наряду вот с такими предсказаниями есть еще, ну, видимо, совсем были утренники холодными вот в эти дни. Поэтому, наверное, и осенью вот отдает. То есть летнего аромата, вот этого запаха лета нет. Роса замерзла на лугу, зима будет очень холодной. Но я не думаю, что сегодня прям вот совсем так-то. Ини на окнах. 7 августа. В октябре заморозки начнутся. Ну, этим нас можно не пугать. Дальше, естественно, приметы по животным, по их поведению. Аисты в стае собираются или муравьи увеличивают муравейники к ранней холодной зиме. Большой урожай желудей к теплой зиме. Ну, дуб я где-нибудь найду, конечно, за эти выходные. Надо будет посмотреть, что там с желудями. Главное, чтобы меня не с хрюшкой не спутали. Подумают, что я чего-то там собираю себе на зиму. Черемуха плодоносит к ранней осени. Вымерзла у нас черемуха. К сожалению, не могу ничего по этому поводу сказать. А у кого есть черемуха, друзья мои, сообщите, что она там плодоносит, нет? Может, отказалась такая? Не буду я. Вот пусть осень будет не ранняя. Ну вот, собственно говоря, и все. Я вас предупредила, что утренники в ближайшие дни будут холодные. Да, так положено. У них там в небесной канцелярии заведено. И если завтра ночь завтра свежая и холодная, зима будет ранней и студеной. А вот какая погода сегодня до обеда и после обеда определяет, какой она будет до декабря и после декабря. Ну, давайте я еще раз загляну. Да. Ну, все прекрасно, все прекрасно. У нас сейчас плюс 18, а после обеда уже далеко за 20. Ну, по-моему, это неплохо. Вот неплохо, будет хорошо. Во всяком случае, в декабре не ждем сильных морозов, а, в принципе, мы к этому уже и привыкли. Что же нам готовят звезды? Вообще, кстати, звезды к чему-то там готовятся. Услышала какого-то астронома, звездоведа, который сказал, что 12 августа нас ждет что-то очень красивое, и планеты выстроятся в один ряд, и там вот начнется вот этот вот град метеоритный, и мы увидим много падающих звезд. Так что 12, друзья мои, это, по-моему, среда, не спим ночью, наблюдаем, потому что это нужно. Ну, мы вот уже одну ночь, рассмотрению звездного неба посвятили с моей приятельницей, с моей подругой. Вот хотим теперь попробовать это сделать, повторить этот опыт 12-го, но на самом деле, чтобы не прозевать такое явление красивое. Так, чтобы не прозевать на работу, друзья мои, вот в данный момент, как тот кот, слушаем и делаем свои дела, и если кому-то нужно уже выдвигаться, так выдвигаемся и слушаем нас телефоне, как это делают большинство. Дэн Коршунов продолжает нашу музыкальную программу.
такой, знаете ли, кавер, ну, естественно, такая переделочка, что-то там есть из песни Дарти Диана, ну, вот сейчас поймете, какие-то наметки, что-то там вот такое похожее, откуда-то какие-то сэмплы взяты. Но в целом практически абсолютно новая песня получилась, как и все творчество современное.

Радиорубка. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95. Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.

0: младенца глаголит истина. У друзей нет выходных. Эта песня прозвучала в нашем эфире не случайно. Она прозвучала для нашей постоянной радиослушательницы Дашеньки, которая уже проснулась и, я так понимаю, собирается не на работу, а к своим друзьям, я надеюсь. Поэтому хочется пожелать ей хорошего дня. Конечно же, хорошего настроения. И никто, чтобы ничего плохого не сделал. Так, друзья, 7 часов и 34 минуты в нашей стране. Время звездных подсказок на день сегодняшний для всех знаков зодиака. Овны, пятница начнется с аврала, который вы сами и создали своей скоростью. К 6 вечера вы закроете все и выйдете с чувством, что неделя прожита не зря. Вечером друзья вытащат вас в место, где вы еще не были, и один из тостов в вашу честь запомнится надолго. Не думайте о понедельнике, он будет хорошим. Тельцы, утро начнется с желания потратить деньги на то, что радует глаз, а не практично. Поддайтесь, эта покупка будет напоминать вам о лете еще долго. Днем разговор о бюджете с партнером или родственником завершится компромиссом. Вечером дегустация. 3 сорта одного продукта. Сыра, вина, меда, и вы вспомните, что жизнь вкусная. Близнецы, день начнется с того, что вы опоздаете на встречу и по дороге встретите того, кого давно не видели. Вселенная знает, что делает. После обеда вас ждет разговор, в котором вы скажете «нет» там, где обычно говорили «да», и это изменит правила игры. Вечером легкий флирт в переписке или живой беседе – отличный способ закрыть неделю. Раки. Пятница принесет новость о переменах в коллективе или семье. Не пугайтесь, изменения давно назрели. После работы устроите ужин, на котором каждый расскажет о лучшем моменте недели. Вы удивитесь, как много хорошего прошло мимо вашего внимания. Вечером партнер скажет то, что вы давно хотели услышать. Львы, утро начнется с того, что вас поставят перед выбором – праздник или работа. Выберите работу, праздник сам найдет вас вечером. После обеда вас ждет неожиданное приглашение от человека, с которым вы давно хотели сблизиться. Вечером будьте щедры, комплимент, подарок, такси. Эта щедрость аукнется в понедельник. Девы, день начнется с того, что вы найдете ошибку в отчете, который уже шел руководству. Не паникуйте. Вы все исправите до того, как кто-то заметит. К обеду прилетит благодарность за работу, которую вы считали рутиной. Вечером не планируйте ничего. Позвольте пятнице нести вас туда, куда ей хочется. Весы. Пятница начнется с необходимости принять решение, которое повлияет на выходные. Доверьтесь интуиции. Сегодня ваш внутренний компас работает точнее логики. Днем вас ждет эстетическое открытие. Кафе, книга, пластинка, что-то, что захочется сохранить. Вечером разговор с партнером без повестки, и вы оба почувствуете, как спадает напряжение недели. Скорпионы, у вас утро начнется с того, что вы получите подтверждение своей правоты. Тот, кто сомневался, признает вашу дальновидность. Примите без злорадства. После обеда вас ждет финансовый сюрприз. Небольшая, но приятная сумма. Вечером интенсивная тренировка – то, что нужно. Стрельцы. День начнется с предложения, от которого у вас захватит дух. Не тормозите размышлениями, скажите «да». Детали утрясутся по пути. К обеду вас найдет давний знакомый с идеей совместного приключения. Вечером танцы, живая музыка или просто громкий плейлист. Двигайтесь, и мир подстроится. Козероги, пятница принесет признание от того, кого вы уважаете. Не отмахивайтесь смущенно, вы правда хорошо поработали. После обеда отпустите контроль и позвольте коллегам или домашним принимать решение. Вечером ужин в незнакомом месте, смените обстановку, и вы увидите свою жизнь свежим взглядом. Водолеи. Утро начнется с того, что ваша идея, высказанная 2 недели назад, внезапно получит зеленый свет. Вы уже почти забыли о ней, она жила своей жизнью. После обеда друг предложит вам участие в чем-то, что звучит как научная фантастика, но вы-то знаете, что это реально. Вечером смените контекст, место, людей или занятия. И, наконец, рыбы. Пятница окрасится у вас в мягкие теплые тона. Утро лучше провести в одиночестве или с самым близким. Днем вас настигнет творческий импульс, не глушите его делами. Вечером разговор с партнером о том, о чем вы оба молчали, и вам станет легче. Да, я надеюсь, что всем сегодня вечером станет легче. После разговоров, после рутины, накопившейся за неделю, после всех выполненных планов, после всего того, что произошло, вечером нам всем станет легче. И пусть это останется такой мантрой в нашей голове, звучит. Все будет хорошо, все будет окей, однозначно. Ну, вот такой он сегодня необычный, но абсолютно позитивный гороскопчик. Так что я, вот если кто-то опасался, сейчас скажу, там, с финансами опасался. Нет. У всех все хорошо. И по-другому быть не может. Вот кто просит помощи, так это Бурито в нашей музыкальной программе продолжает музыкальный час. Я думаю, а те, кто слушает наше радио, в помощи не нуждаются. У них и так все хорошо получается.
1: Когда мир светотени, ко мне слишком

сколько лет этот трек, ну, скажем, популярен, любим, как гимн всему хорошему, что есть в нашей жизни. 7:51 в стране. Ну, вот так, друзья, совершенно незаметно, но подходит к своему завершению первый час моего утреннего дежурства. Не могу не поделиться с вами, конечно же, информацией из категории безумного мира. Хотя, ну, что тут безумного? Да нет же, напротив. Скорее даже это полезная информация. Ну, во-первых, хочется напомнить тем, кто сейчас за рулем в дорожном потоке, а сейчас он будет увеличиваться с каждым часом на улицах нашего города, не пользоваться телефонами, смартфонами за рулем. Ну, потому что, ну, взгляд должен быть направлен исключительно на дорогу, а не на телефоны. И я знаю, что это сейчас наказуемо. Но кому-то это бесполезно говорить. И по-прежнему и пешеходы, переходящие дорогу, идут, уткнувшись в телефон, как будто, ну, вот просто, я не знаю, звонок, я не знаю, от Бога, что ли, в этот момент проходит. И не оторваться просто. Ну, вы же понимаете, что одно мгновение может перечеркнуть и жизнь, и все остальное. К чему это такое предисловие? Да к тому, что не у нас только за этим ведут наблюдения умные камеры, автоинспекторы. В штате Нью-Джерси в США, значит, полицейские устроили массовый рейд, отлавливая, ну, можно сказать, нерадивых автомобилистов со смартфонами. А чтобы замаскироваться, они решили не просто так. То есть, понимаете, Америка, конечно, это страна большого шоу. И они умеют это делать, как никто, лучше всех. Так вот, чтобы замаскироваться, представители власти избрали необычные образы. Они переоделись придорожными кустами. Ох, как говорил Задорнов, наберите воздуха в грудь. Улов оказался впечатляющим. За 6 часов полиция выписала 64 штрафа. Ну, надо сказать, что там вот штат небольшой, и городишки там, собственно, такие, ну, не с высотными домами. Но, тем не менее, понимая вот эту некоторую комичность своей маскировки, ну, ведь кто-то же там это вот придумал. Полицейские оказались готовы немного пошутить. Они заявили, что не заметить причудливый полицейский куст на обочине может только человек, который уткнулся в свой телефон и вообще ничего вокруг не видит. Ну вот с такими людьми они и борются. Представляете? Будем перенимать опыт, нет? Полицейские кусты. Ну, а что делать? Понимаете, это ведь, опять же, нам во благо. На что только вот люди не идут? Чтобы мы, наконец-то, понимали, как это все серьезно. Да и действительно, когда такой большой поток. Тут вот кто-то поворотники забывает включать. Кому-то это просто, я не знаю, ну, такая трудная операция. Вообще, особенно в современных-то автомобилях. Нам надо исключительно уже просто автопилот и все. И хоть он, может быть, будет правила выполнять. Ну и, конечно же, это относится и к пешеходам. Да, друзья мои, ну, убирайте вы эти телефоны. Ну, посмотрите по сторонам. Ну, сколько я могу говорить по утрам? Оглянитесь вокруг, как здорово, какие люди живут в нашем городе, как у нас преображаются дома, лужайки, деревца. Ну, вот правда. Потом даже и не вспомните, где вы ходили. А вот попроси рассказать, что ты видишь по дороге на работу или куда-то еще там вот вокруг, что ты видишь? И никто ничего не расскажет. Вот. А потом не сможете кому-то доброе дело сделать, подсказать, если вдруг кому-то понадобится и кого-то сориентировать придется. Ну, суть вот такова. Значит, в США вот такой метод борьбы с водителями, пользующимися за рулем мобильными телефонами, придумали, и, как вы понимаете, очень даже плодотворненько. На всякий случай напоминаю, что сегодня 7 августа, пятница. И день, кстати, непростой. Я обычно не заглядываю в праздники, но, тем не менее, как-то оно так, знаете, такой красной лампочкой выморгнуло на экране, и я поняла, что сегодня считается, конечно, он неофициальный, но, тем не менее, очень такой, можно сказать, свободный праздник. Сегодня день холостяка. Это не имеется в виду только мужчин, это и имеет отношение и к женщинам. И я думаю, блин, ну и ради чего этот праздник? Вот ради чего они вдруг вот этот вот умудрились? А оказывается, ну, во-первых, там история. Оказывается, есть история. День холостяка ведет свою историю из Китая. Понимаете?
То есть, если все дороги ведут ритм, то все праздники ведут в Китай. Вот почему в Китай? Потому что страна является лидером по перенаселению и вынуждена решать проблемы демографического характера. Но там, кстати, День хвостика отмечается 11 ноября, имеет свои традиции. Вот, ну, поскольку не только в Китае люди не хотят или не могут иметь семью, и одиноких людей много в разных странах, вот поэтому желающих отметить День хвостика по всему миру оказалось предостаточно. Ну, а раз их предостаточно, больше трех собралось, то тут же взяли, выбрали дату и назначили себе праздник. Вот так. Цель праздника – показать, что быть холостяком не обязательно плохо или одиноко. Может быть, это, знаете, такая успокоительная пилюля на какое-то время. Ну, конечно, есть кто-то, говорит, убежденные холостяки или уже все, там, не могу, не хочу. Но мне кажется, все-таки роль человека совершенно в ином. Это мое личное мнение, не хочу никого обидеть. Поэтому, если вдруг у меня что-то появится интересное на эту тему, я, конечно, вам сегодня поделюсь. Посмотрим. Кстати, можете высказать и свое мнение, как вы считаете. Жить без любви намного проще... Все-таки как без нее прожить? То есть как лучше, одному или все-таки когда рядом есть тот, чьи носки нужно искать каждое утро? Или шубу каждую зиму обновлять? Ну, вот как-то так, друзья мои. Это тема для размышления. Пока вы размышляете, я заканчиваю этот музыкальный час. Бурак Силт звучит в нашем эфире с песней под названием «Сердце». Не про то сердце мое, тебе так хочется чего-то. А там совершенно другая история, но поскольку сердце есть у каждого из нас, ну, давайте про него и послушаем. И закончим этот музыкальный час и встретимся в следующем. Всем доброго утра, хорошего начала и всем, кто уже идет к своему рабочему месту. Бодрости! Новых, я не знаю, событий, эмоций. И только приятного дня. Только приятного.

конечно, песня вечера, пятницы. Михаил, добрый день, приветствую вас. Спасибо большое, что такую песенку подкинули нам, и она открыла музыкальную программу «Новый час». Ну, конечно же, вот, как сказать, сама мысль-то была на поверхности. Вот правильно, это все, о чем мы думаем в течение дня. И вот вам, пожалуйста, Дмитрий Колдун ее реализовал. Собственно говоря, я думаю, все сейчас в одном порыве все эти слова запоминали и подпевали. Но, тем не менее, у меня еще впереди 2 часа дежурства, и думать о том, что всем делам гудбай до понедельника пока еще рановато кричать, но я думаю, вечером я это обязательно исполню. И пусть соседи слышат, и пусть все на меня ругаются, а я буду кричать, что все, пятница. Если чего-то мучиться, там пятница получится. Так, друзья, сегодня у нас по погоде, надеюсь, все одеты. Так, что у нас за окном? За окном у нас плюс 20. Днем нам синоптики обещают плюс 31, абсолютно солнечную погоду. Ветер, скорость не меняет направление. Тоже, видимо, застыл так вот в одном. Какая-то труба одна такая в северо-восточном направлении. Дует себе так потихонечку и все. Ну, тепленько будет, хорошо. Это радует, а завтра еще теплее, а послезавтра еще теплее. Как вы понимаете, все чудесно. Лето календарное, настоящее продолжается. Хотя, еще раз повторюсь, вот если встать пораньше и выйти на улицу, вы почувствуете, что вот эти вот утренние холодники или холодные утренники, так называемые, они уже начались. И, конечно же, аромат лета так это притупляют. Больше похоже уже, знаете, так утречки похожи на сентябрьские, такие на осенние. Но пока еще теплые, приятные и комфортные. В этом часе у нас урок казахского языка, игра Керемире. Как сегодня пойдет игра, пока не могу себе представить, потому что тот перевертыш, который подготовила, на сегодня не слышала. Сейчас послушаю. И тогда сумею, наверное, спрогнозировать, насколько это будет сложно или легко. Но нашим меломанам, которые изо дня в день демонстрируют умение распознавать песни вот в обратном варианте, в обратном звучании любой сложности, это, конечно, это уже абсолютно доказуемая вещь. Поэтому просто хочется всем меломанам, всем любителям музыки желать удачи и оставаться с нами. Так, вы знаете, далее у меня композиция, которая называется «Hurts». Но вот кто ее исполняет, я вам говорить не буду. Потому что, ну, неприличное слово написано, как ни крути. Я попыталась вот ударение сделать. Там буквально 2 слога. И там вот хоть на первый слог, хоть на второй получается неприлично. Поэтому давайте запомним, что эта песня называется «Hurts». И она продолжает нашу музыкальную программу. Вот и все.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко, но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
4: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлист и металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-300.
5: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
6: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
5: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
7: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-ТАЛАП и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
8: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-7-71-202-106 нөміріне оңырау шал.

Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Это «Елочка» в нашей музыкальной программе. 8:21. Напомнила про все, что на нашей что про нашу планету, что она малютка. Вот на самом деле, ну, маленькая планета, небольшая. Может быть, вот как говорится, в детстве были деревья большими, а с возрастом понимаешь, что и планета-то маленькая. Ну, так что, друзья, вот стоило только набрать в поисковике все, что связано с холостяками, как тут же, естественно, система выдала информацию о том, что с 1941 года по 1992 еще в СССР существовал официальный налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан. Мужчины от 20 до 50 лет, у которых не было детей, должны были отдавать государству 6% от своей зарплаты. Так что, понимаете, вот порадуйтесь, что вы экономите 6% просто по праву рождения. А если вы думаете, что это прям жесть, нет. Древний Рим пошел еще дальше. Ну, еще и дальше это было раньше. Император Октавиан Август принял закон, по которому холостяки старше 25 лет не имели права получать наследство от посторонних людей и вообще ограничивались в правах. Например, их не пускали на лучшие места в амфитеатрах на гладиаторские бои. Ну, мол, не женился, смотри на львов самого дальнего ряда. Понимаете, вот так древние римляне стимулировали демографию на львов. А тут вот история, ну, из современности совсем с холостяками не связанная. Все знаете, что такое, кто такие капибары, да? Я вот, честно говоря, впервые сочла, что, блин, как жалко, что они не водятся у нас. Дело в следующем. Значит, понятно, что капибары, ну, чудесные миловахи такие вот, и они не интересуются политикой, но тем не менее, тут на днях они забрели в здание законодательного собрания в Куябе, это штат Мато-Гроссо в Бразилии. К этому, значит, там в этот момент все депутаты там готовились к голосованию, что ли, вот, и им пришлось прерваться, потому что... Ну, как не смотреть на вот этих гостей, которые пришли? И надо их как-то выдворить. И понятно, что здание там, оказывается, расположено рядом с парком, где обитает множество диких животных. И капибар, вот почему-то вот капибары вдруг решили пойти именно в это здание. Ой, визит неожиданных гостей прошел мирно. И мирно же закончился. Депутаты добавили, что грызуны приходят к ним уже не в первый раз, так что подобные инциденты стали уже привычными. Вот, хорошо, еще речь, что идет только о капибарах, известных своим спокойным нравом и общительностью, а не каких-нибудь других менее приятных зверушках. Это они уже вот как бы поделились своими впечатлениями. Так... Сейчас, я уверена, многие, кто не знает, полезли смотреть, как выглядит эта милота. Я имею в виду капибар. Но при этом, друзья мои, не забываем, что есть вещи, которые мы должны делать в обязательной программе. В нашем эфире урок казахского языка и практически потом через несколько минут игра «Кере-мере» для истинных меломанов. Поэтому будьте здесь.
1: Учим казахский язык легко.
2: Негізгі сөздер мен сөз тіркестері, ключевые слова и выражения. Сауығу – выздоровление, меңгеруші, заведующий, әріптестер, коллеги, тезірек сауығып кетіңіз, скорейшігі – выздоровление, тезірек, скорейшігі – сауығып кетіңіз, выздоровление. Тезірек сауығып кетіңіз. Қатал меңгеруші, строгая заведующая. Қатал, строгая. Меңгеруші, заведующая. Қатал меңгеруші.
1: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 50 07 95.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, резилечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. «Фаворит». Заботьтесь о здоровье сегодня.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: Каждый день в 8.30 и 18.30 игра для настоящих меломанов «Керемеры». Слушаем, угадываем и выигрываем.
4: Ну что, давайте поиграем, друзья. Подготовила я перевертыш, фрагмент перевернутой композиции, для того, чтобы вы прослушали и узнали его. Таковы простые условия нашей игры. Как только вы поймете, кто это исполняет, вы звоните нам по номеру 8-771-202-1006, сообщаете свою версию, она оказывается правильной, после чего я аплодирую вам стоя, вы передаете приветы, я записываю ваше имя в летопись наших победителей, мы все радуемся вашей победе и продолжаем дальше жить своей жизнью. Так, что еще хотелось бы сказать по поводу сегодняшней композиции. Мне важно, чтобы вы узнали, конечно же, исполнителя, потому что я больше чем уверена, песня, которая сегодня прозвучит, перевернутый фрагмент песни, которая сегодня прозвучит, ну, известна не для всех. Но уж больно колоритен исполнитель. Там вот если в наше время, да, конечно, мы можем кого-то там, Ханну, отличить от неханны, то здесь, конечно, это выдающаяся личность, специфический голос, другого такого не знаю. Узнаваем из миллионов голосов, поэтому вот как-то так. Это все, что о подсказках. Вот, и поэтому не ударяем, не пытайтесь узнать песню. Попытайтесь расслышать, распознать именно голос исполнителя. Вот ваша задача. Ну, я думаю, что вы с ней сегодня справитесь, потому что все очень очевидно. Всем желаю удачи. И давайте послушаем этот перевернутый фрагмент композиции. А потом я уже и расскажу про этого исполнителя. Ну и, собственно говоря, и с песни тоже будет ясно. А потом я вам расскажу про группу Ну, я, наверное, забуду. Ну, ладно. Если вспомню, то обязательно расскажу. Ну что, готовы? Времени было достаточно, чтобы примоститься поудобнее. Давайте, поехали.

0: Я понимаю, что нарушена связка. Иногда ты слышишь знакомую мелодию и понимаешь, кто это исполняет. То есть не знаешь песню, да, но именно потому, что ты ее помнишь, ты помнишь, кто это исполняет. Сейчас задача сложна. Неизвестная песня из репертуара очень известного человека. Ну и у нас есть Аслан на связи, который знает все и всех. Давайте. Здравствуйте вам. Прям вот сейчас у меня тут виде. Вы слышали? Вот так звонит наш телефон. Алло.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро, Аслан.
1: Как у вас дела?
0: Спасибо. Ой, наконец-то хоть меня кто-то спросил. Вы садитесь поудобнее, вставайте в сторонку. Обычно, когда меня спрашивают, как дела, я вам сейчас все расскажу. Я вчера столько всего сделал. И с утра сегодня уже столько дел переделал. Вы лучше про себя расскажите. Где движетесь? В каком направлении?
1: Еще по городу.
0: Так.
1: Мне такая версия, это Ани Ленокс, нет?
0: Вы знаете, это абсолютно правильная версия. Аслан, я не знаю, вы решили стать единственным, неповторимым, уникальным. Это как такое может происходить? Как вы угадали? Рассказывайте, как это вот методику всем? Сейчас вот Леночка будет обижаться, что она говорит, мне сложно, мне неинтересно. Все угадывает один Аслан. Рассказывайте.
1: Ну, песню, название не помню просто. Песенька староватая, а этот... Слышал просто, название не помню.
0: Но голос узнали, да?
1: Ну, по мелодии больше.
0: Понятно. А там даже не по мелодии, там скорее стиль. То есть это уже ее сольные песни из сольного альбома, потому что в группе Eurythmics там, ну, все сохранилось, конечно, но тем не менее. Я вас поздравляю, вы такой молодец. Я удивляюсь просто, как вы это делаете.
1: Спасибо.
0: Рассказывайте, кому хотите передать привет. Может, сегодня есть у кого-то день рождения, может, с чем-то кого-то можно поздравить, с профессиональным каким-то праздником.
1: Кстати... Да нет, простой день, простая пятница. Угу. Всех с наступающими выходными.
0: Так.
1: Всем всего хорошего. Будем на связи.
0: Опа, сказал Аслан. А вот мне скажите, сегодня день холостяков. Как вы к ним относитесь? Нет, я понимаю, что вы к ним не относитесь. Но есть ли у вас холостые друзья?
1: Есть, завидую им.
0: Ох, я надеюсь, ваша вторая половина этого сейчас не слышала?
1: Нет.
0: А почему вы думаете, а в чем зависть-то? Чему завидовать?
1: Ну, слишком хорошо живут.
0: Вот так. А вы же тоже были когда-то холостяком. Что же вас не устраивало-то в вашей жизни?
1: Да не знаю, глупым был.
0: Так, все, вот. Ох, сейчас сколько эмоций. Буря эмоций, ваши простые слова, я уверена, вызвали у наших радиослушателей. Я вам желаю хорошего настроения на весь день.
1: Спасибо.
0: Имя ваше записала. Спасибо большое,
1: спасибо,
0: что вы с нами.
1: До свидания.
0: Так, вы понимаете, друзья? А вот так? А оказывается, вот так. Люди, которым завидуют холостяки, ну, какие-то завидуют, потому что где-то в глубине души каждый желает найти свою вот эту вот не отдушину, а вот эту, как говорят, вторую половину. Дурацкое, конечно, словосочетание, но вот человека по душе, для души. Я вот в этом вообще не сомневаюсь. Какой бы закоренелый холостяк ни был. Да, мы быстро ко всему привыкаем. Да, мы смиряемся с тем, что мы не можем найти там кого-то еще. Но где-то в глубине души мы еще теплится у каждого надежда на то, что обязательно в его жизни найдется такой человек. Потому что разделить радость... Не горесть, радость. Чтобы тебя поддержали. Это же так важно. Ну вот получается такая вот штука. То есть люди, которые обрели это счастье, по прошествию какого-то времени начинают завидовать холостякам, а холостяки с радостью выслушивают, как плохо живется тем, кто нашел себе человека по душе. Ну вот как-то так, друзья. Если у вас есть своя точка зрения по этому поводу, присылайте там все на WhatsApp, туда же и ваши приветы и поздравления. Теперь что же касается Ани Ленокс. Этой шотландской звезды, это чудо человека, обладающего потрясающим голосом. Она, кстати, автор песен. Она за свою карьеру удостоена премии «Оскар», «Золотой глобус», 4 Грэмми и рекордных 8 Брит Эвертс. Надо вам сказать, что... ей 71 год, она выглядит потрясающе. Вот. История, конечно, ее жизни очень интересна. Если кому-то когда-то будет интересно, ну, зайдите, почитайте хотя бы в Википедии коротенько. Потому что все нелегко, и путь был не таким, скажем, радужным, скорее тернистым. Но, тем не менее, вот ее голос не подражаем. И мы сейчас послушаем песню. Конечно же, Sweet Dreams, это все помнят, это все знают. Это, ну, скажем, то, что вообще не нуждается в представлении. Я же нашла песню из ее уже сольного альбома, когда распалась группа Eurythmics Pleasure, она называется, такое драгоценное, что ли, как в переводе. И там как-то совершенно другими красками отчасти заиграл ее голос, совершенно другой подход, но стилистика, вот этот вот формат, он сохранился, и поэтому Аслан, естественно, разгадал, расслышал эту исполнительницу, этот голос, этот вокал, этот стиль, и поэтому стал победителем. Вот такими должны быть истинные знатоки и меломаны. Вот давайте теперь послушаем. А вот теперь могу сказать про группу «Европа». Дело в следующем. Стала вчера перелистывать все песни группы. Ну, как прослушивать, там вспоминать. Мы стали спорить, кому что нравится. То есть, понятно, мы знаем вот этот весь последний отчет. Прекрасную балладу «Кэрри». Потрясающая баллада. Ничего не могу сказать. Потрясающая. И, конечно же, этот высокий голос вокалиста с роковыми вот этими запилами. Это все как-то слово, ну, на любителя. Но вдруг я нашла такие треки. Да там даже если вам переворачивать не буду, а включу, вы не узнаете, что это группа «Европа». Вот поэтому иногда хочется вот так переслушать, окунуться в это и понять, что как много еще, оказывается, открытий можно сделать вот на ровном месте, прям вот перед собой, перед носом. Так что я вам всем желаю новых открытий, поэтому нужно переслушивать, нужно перечитывать. Все всегда вчера отличается от сегодня, и наши мысли, впечатления вчера от сегодня, а уж если какое-то время прошло, года, то это вообще, конечно, просто удивительно, насколько можно удивляться, радоваться. А без удивления жизнь, конечно, это вообще уже не жизнь. Ну что, слушаем Энни Ленокс в нашей музыкальной программе в игре «Кири-Мири». Она была сегодня угадана, узнана, и, конечно же, заслуживает того, чтобы мы услышали сейчас ее в прямом эфире.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Зая, ты чувствуешь? Опять соседи шашлык жарят.
3: Ну и что?
2: Я тоже хочу.
3: Ой, так не хочется возиться, потом дымом весь пропахнешь.
2: Ну, Зая, хочу.
4: Хотите шашлык?
5: Без проблем.
3: А кто это говорит?
4: С вами говорит шашлык-машлык 07.
5: Свинина, баранина, курица, грибы, овощи, еще много вкусного. Чего смотрим? Звоним и заказываем. А хотите заходить перекусить к нам в кафе? Улица Каримулина, 2/8, рядом с рынком Алтын-Алма.
2: Как вкусно, какой аромат! Теперь пусть соседи завидуют. Шашлык-машлык 07, он такой. Если что, мы в Инстаграм. Шашлык-машлык 07. Телефон 7-747-461-23-27.
6: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50-07-95.
7: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
8: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-106 нөміріне қоңырау шал.

Я тут не поленилась и посмотрела, а кто же вот это вот самое Дубис Гудринук вот таким вот голосом исполняет? Насколько же было велико мое удивление несочетание звука и картинки. Не будет вам, вернее, будет вам скучно, загляните. Кич Крик Блюмингарден, Гудринук, так называется композиция. И посмотрите, кто солирует в этой песне. Какова внешность главного издавателя вот, вот этих звуков. Забавненько. 8 часов и 51 минут в стране. Тут вот Светлана прислала сообщение в пользу одиночества. Я имею в виду в пользу холостяков. Не нравится мне такая тенденция, но тем не менее, естественно, обратилась снова к интернету посмотреть, что ж там умные люди говорят по этому поводу. И нате вам, пожалуйста. Пожалуйста, наука тоже в пользу одиночек. Сомнологи провели исследование и выяснили, люди, которые спят в кровати одни, на 20% реже просыпаются по ночам и гораздо глубже погружаются в фазу качественного сна. Никто не храпит над духом, не перетягивает одеяло и не пинается во сне. Ну, по сути, настоящий королевский сон. Ну, вот как-то так, друзья мои. Ну, хотя 20% не так уж и много, но, тем не менее, в общем масштабе человечества, конечно же, можно было бы с этим согласиться. Но, тем не менее, есть же прелести в том, что кого-то ткнуть в плечо или там закрыть нос, когда кто-то храпит, что там, с одеялом побороться, превратить это потом в игрище. Так что, знаете ли, все зависит от того, под каким взглядом на все эти вещи смотреть. Можно и в этом найти милые прелести. Ну, а поскольку мы подходим к финишу очередного музыкального часа, у меня есть музыкальные заявки, которые я просто обязана выполнить. Вот прямо сейчас звучит композиция группы Linkin Park для нашего постоянного слушателя Дмитрия. Принимайте музыкальный подарок. Вот такой вам приветик.

На один из моих дней рождения мне мои коллеги подарили диск группы Linkin Park, исправив вторую букву в названии на «Е», и получился Linkin Park. Ну, а это уже музыкальный подарок привет музыкальный для Михаила Великого и от него всем нашим радиослушателям. Возле дома твоего исполняется целая группа людей, каждый из которых является звездой. Это и Баста, и Макси Грин, и Натифа, Айс Гергит какой-то, я не знаю, кто это, но это, видимо, звезда. Вот, и они этой композиции точку в этом часе ставят. А мы с вами встречаемся в следующем.

Заготавливают фрукты. Это замечательно. Идет заготовка на зиму. Это я вот себе напоминаю, что надо хоть что-то сделать, а то же ведь буду как медведь палец сосать всю зиму. Да хотя меня это тоже устраивает. Так вот, друзья, в этом часе у нас что? У нас программа «Привет и поздравления», заявки на которую вы присылаете к нам на WhatsApp по номеру 8-771-202-1006. Пожалуйста, вспоминайте, кого нужно сегодня поздравить, кого нужно поддержать добрым словом, которое, как известно, и кошке приятно. Так, что еще? Ну, конечно же, информации у меня много. Я тут уже прям вот по сусекам, по всем собрала по поводу дня сегодняшнего, неофициального дня холостяков. И вот вам, пожалуйста, оказывается, вот я уже говорила, что в Китае день холостяков, это вот прям праздник-праздник, он отмечается 11 ноября. И так получилось, что именно в Китае этот день превратился в самый гигантский день распродаж на планете. Представляете? Объемы продаж в этот день превышают американскую «Черную пятницу» и «Киберпонедельник», понимаете, вместе взятые. Ну, благо дело там население позволяет. Дело в том, что практически миллиарды долларов тратятся за 24 часа просто потому, что свободные люди, которые сегодня отмечают свой день, решают сделать себе любимым подарок. Понимаете? Так что если вы давным-давно хотели купить какую-нибудь самую штуку, ну, знаете, вопреки вот этим всем праздникам, возьмите и купите, чтобы не отставать от холостяков. А если вы холостяк, то там сам Бог велел. Идем сегодня и покупаем себе все нужное и ненужное, чтобы себя любимых порадовать. Я же буду продолжать вас радовать музыкой, звучащей в нашем эфире на 106 FM. Я, опять же, не могу сказать честно, что это живое. Очень похоже на живое, потому что прям вот там и прям сейчас вы услышите, прям как будто концертная запись. Главное, что я уловила, это название песни «Paper Love». Так она называется. Мне показалось интересной, поэтому хочу познакомиться с этой композицией, заверюсенной на просторах интернета, и вас.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Ищешь работу? А может, хочешь освоить новую профессию и начать зарабатывать? В акционерном обществе «Талаб» открыты вакансии. Специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Даже если у тебя нет опыта, это не проблема. Мы обучим с нуля, покажем на практике и поможем уверенно войти в профессию. Здесь ты получишь реальные навыки, стабильную работу и возможность профессионального роста. Все, что нужно, это желание работать и стремление к достойному заработку. Начни сейчас. Звони по номеру 500795. АО «Талаб» – место, где начинается твоя профессия.
3: Западно-Казахстанский высший медицинский колледж – одно из ведущих учебных заведений западного региона Казахстана с более чем 110-летней историей, приглашает абитуриентов на обучение по следующим специальностям. Лечебное дело, квалификация фельдшер, срок обучения 2 года 10 месяцев. Акушерское дело, квалификация акушер, срок обучения 2 года 10 месяцев. Сестринское дело, квалификация медсестра общей практики, срок обучения 2 года 10 месяцев. Сестринское дело, квалификация массажист. Срок обучения 1 год 10 месяцев. Для обучающихся из других регионов предоставляется общежитие. По окончании выдается диплом специалиста среднего звена. Наш адрес: Уральск, улица Жангирхана, 67. Телефон для справок 31 46 44. Проезд автобусами номер 2, 3, 5, 9, 22. Остановка медколледж. Выберите востребованную медицинскую профессию и сделайте уверенный шаг к будущему. Мы ждем вас. Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей – и все это вы найдете в приложении «Талаб». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку, и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Джамируквай в нашей музыкальной программе. Ну, конечно же, он сам практически как инопланетянин, я имею в виду этого исполнителя. Одна его шляпа с широченными полями чего только стоит. 9:21 в стране. Продолжая тему сегодняшнего неофициального праздника Дня холостяков, хочу вам рассказать вот что. Интересная статистика от социологов. Исследования показывают, что холостяки и незамужние девушки сохраняют более крепкие, частые и теплые контакты с друзьями и родителями, чем люди, состоящие в браке. У них просто больше времени на то, чтобы спонтанно сорваться на кофе, помочь с переездом или проговорить по телефону 2 часа. Дружба, конечно, это сила. Да, друзья? Вот в этом, ну-ка, вспоминайте, кто вам больше и чаще помогает. Холостые друзья, товарищи или как часто вы встречаетесь с семейными парами. А еще одна суперсила холостяков – это невероятная мобильность. Опять же, по той же сухой статистике, свободные люди в 1,5 раза чаще меняют профессию, переезжают в новые города или запускают собственные стартапы. Почему? Да потому что берут риски только только на себя. Захотел, собрал чемодан за 15 минут и улетел. Никаких тебе долгих семейных советов, назиданий и сомнений. Ну, как-то да, пока все склонно к тому, что плюсов больше. Ну, опять же, если у вас существует на эту тему и по этим вопросам свое мнение, можете присылать их мне на WhatsApp на 8-771-202-1006. Не надо стесняться, ничего страшного, никто вас не увидит, услышит только меня. Буду ссылаться только на ваши слова. Далее у нас в музыкальной программе Марат Фидель Марат. Неважно, в какой последовательности называть имя этого исполнителя. Главное, чтобы название песни соответствовало ее смыслу. А песня называется «Весна». А почему бы и нет?

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
2: Кто сегодня молодец?
3: Точно по расписанию, как обычно, в 9:30 приветы и поздравления в нашей программе «Кто сегодня молодец?». Сегодня поздравляют в огромной семье, в большой семье акционерного общества «Талап» сотрудника технической службы по установке и комплексному обслуживанию Мукдасимова Рустама Даниловича. От всей души примите поздравления с пожеланиями крепкого здоровья, успехов в работе и во всех начинаниях. Конечно же, чтобы все благополучно было в семье и чтобы было много желаний и возможностей их исполнения. Сегодня праздничного настроения, теплых, добрых пожеланий от всех близких и родных, поддержки и отличного праздника в этот день, день вашего рождения. Сообщения, которые пришли сегодня к нам на WhatsApp. Спасибо большое, кто присылает. Привет, Уральск. Привет, Радио ОК. Хочу поздравить сегодня моего лучшего друга Нурлана с днем рождения. Дружище, уверенности тебе в каждом шаге, крепкого здоровья, удачи во всех начинаниях. И пусть все задуманное обязательно сбудется. Сообщение пришло и поздравление от Ержана. Присоединяемся к этому поздравлению, Нурлан, в ваш адрес. Доброе утро! Хочу от всей души поздравить свою близкую подругу Ольгу с днем рождения. Олечка, оставайся всегда такой же чуткой, светлой и позитивной. Огромного тебе женского счастья, любви и душевного тепла. Это сообщение, Олечка, вам от Розы. И мы, естественно, присоединяемся к этому поздравлению. Привет всем, кто сейчас в пути. Помните про мобильные телефоны, да, убирайте их подальше. Передаю привет моему другу Жанату. Ровной дороги, хорошей музыки в салоне и успешного завершения всех дел. Сообщение от Асхата. И еще одно сообщение. Сегодня мы хотим поздравить с юбилеем нашу дорогую тетю и маму Куляш Асылбековну Ахметову. Желаем ей бесконечного здоровья, семейного уюта, радости и побольше поводов для улыбок. С любовью, семья Ахметовых. Вот это все сообщения, которые пришли сегодня на наш WhatsApp. Спасибо большое. Надеюсь, что все поздравления и приветы долетели до адресатов. Кто же не получил персонального привет, ловите его от радио. Окей, лично от меня. Всем привет! И вот теперь с приветом можно на самом деле уже полностью, поняв, что да, день начинает набирать обороты. День чудесный. Пятница, август. Что-то какая-то грустная была песня. Не то я вспомнила. А у меня есть хорошая песня. Практически это хит этого сезона. Moving to the Sun. Это Hugely и Male Angel и Ultra Nate. Опять же, вот целый список практически. Можно титры прям выставлять. Так, еще что-то плямкнуло. Ну-ка, дайте-ка гляну. Еще бы знать, на какие кнопки нажимать. Так, секундочку. Так. Хочу поздравить. Меня забыли. Нет, Александр, не забыли. Все под рукой. Это, знаете ли, не планшет. Здесь все очень быстро и появляется. Доброе утро. Хочу поздравить с днем рождения Капустину Алену. Искренне желаю здоровья и стальной нервной системы. Ну и главное, чтобы муж, которому ты всегда готова подавать патроны, носил тебя на руках. Это поздравление от Александра. Что ж, присоединяемся. Аленочка, надеюсь, что вы слышите сейчас это поздравление. Ваш адрес. Пусть все так оно и будет. И, конечно же, отличного праздничного настроения. Пусть улыбка сегодня не сходит с лица от радости за себя, за тех, кто вас любит, ценит и сегодня от всей души поздравляет. Ну что, вот прямо сейчас хочется сказать, танцуют все!

Барлықты бүгіннен бастаңыз. По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

скажешь, ну как живой? Кто это такое? Вон так. Кто это? Что это? С песней про рассвет. First Light, так называлась композиция. Ну, в переводе, вот, и мне кажется, все-таки не первый же свет луч. Это, скорее всего, конечно же, про рассвет, который давным-давно уже состоялся. Время на часах 9 часов и 51 минута. И в самый момент, подходящий для подведения сегодняшнего утречка. Значит, что мы сегодня выяснили? Что по погоде народным приметам. Первая половина сегодняшнего дня, вот какой она по погоде, какая она сейчас, да? Такой будет погода до декабря. А вот вторая половина дня определяет погоду после декабря. Ну, как вы понимаете, в декабре и в январе будет жарко. Это радует. Что касается звездных подсказок, сегодня для всех знаков зодиака, друзья мои, однозначно вечер будет лучше, чем день. И вы можете позволить себе сделать то, что вам хочется. Главное, помнить про себя любимого и позволить себе сделать что-то приятное. Ну и, конечно же, что касается темы, которая сегодня, ну так, слегка красной ниточкой пролетела по сегодняшнему утру, потому что, как выяснилось сегодня, пусть и неофициальный, но праздник для всех холостяков. Они сегодня обращают на себя внимание, ну, скажем, свою точку зрения, позицию в силу разных обстоятельств, ставшими таковыми. Хочу вам еще один психологический, значит, вывод рассказать, потому что психологи говорят, что умение быть наедине с собой – это признак взрослой и гармоничной личности. Прям умные вещи говорю сейчас. Когда вам не скучно с самим собой, когда тишина в квартире не пугает, а дарит ресурс, вы становитесь по-настоящему сильным человеком. Ну, я просто железный человек в таком случае. Холостяцкая жизнь – это отличная школа, чтобы узнать свои истинные желания, понять, чего вы хотите от жизни и научиться любить себя. Но это важно. Вот поэтому и говорят, другие уже психологи говорят, что любой человек, неважно, он в семье, а как без семьи, все равно у нас кто-то да есть, мама, папа, братья, сестры, независимо от того, какой образ мы живем. Конечно, иногда нужно позволять себе вот эту вот тишину, уединение, свой квадратный угол, метр для того, чтобы на самом деле уткнуться в угол, отключиться от всего, от гаджетов, особенно за рулем, и подумать о том, что я себе представляю, да, чего я хочу, да. Это важно. Но вот тут, конечно же, вот есть всегда но. Давайте будем честны. Вот даже самый удобный диван и самое мягкое одеяло, становится в 100 раз лучше, если есть с кем их разделить. А? Нет, не согласны? Согласны? Ну, тогда молодцы. Вот на этой, пожалуй, мысли я сегодня и закончу свое утреннее дежурство. Пожелаю всем, независимо от положения и статуса, чувствовать себя любимыми, пусть самой собой, самим собой, окружающими, миром, природой, я не знаю. И, конечно же, провести не зря очередной день, подаренный нам, неважно кем. Всем отличного продолжения дня, прекрасных выходных, потому что они будут жаркими, солнечными, яркими. Сделать что-то для себя хорошее, ну и не забыть про тех, кто вам дорог, и для них тоже надо иногда делать что-то хорошее. Вот и все, друзья. Я свою миссию на сегодня закончила. Берегите себя. С вами была Елена Левитан. До встречи в эфире на волне радиостанции. Окей, всем пока.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10-1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Зая, ты чувствуешь? Опять соседи шашлык жарят.
4: Ну и что?
3: Я тоже хочу.
4: Ой, так не хочется возиться, потом дымом весь пропахнешь.
3: Ну, Зая, хочу.
5: Хотите шашлык?
6: Без проблем.
4: А кто это говорит?
5: С вами говорит шашлык-машлык 07.
6: Свинина, баранина, курица, грибы, овощи, еще много вкусного. Чего смотрим? Звоним и заказываем. А хотите? Заходите перекусить к нам в кафе. Улица Каримулина, 2/8, рядом с рынком Алтын-Алма.
3: Как вкусно, какой аромат! Теперь пусть соседи завидуют. Шашлык-машлык 07, он такой. Если что, мы в Инстаграм. Шашлык-машлык 07. Телефон 7-747-461-23-27.
0: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-ТАЛАП и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
7: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
8: ОКИ. Радио ОКИ на частоте

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95. Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 50 07 95 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении «Талаб» большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 500795. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Зая, ты чувствуешь? Опять соседи шашлык жарят.
3: Ну и что?
2: Я тоже хочу.
3: Ой, так не хочется возиться. Потом дымом весь пропахнешь.
2: Ну, Зая, хочу.
4: Хотите шашлык?
5: Без проблем.
3: А кто это говорит?
4: С вами говорит шашлык-машлык 07.
5: Свинина, баранина, курица, грибы, овощи и еще много вкусного. Чего смотрим? Звоним и заказываем. А хотите заходить перекусить к нам в кафе? Улица Каримулина, 2/8, рядом с рынком Алтын-Алма.
2: Как вкусно, какой аромат! Теперь пусть соседи завидуют. Шашлык-машлык 07, он такой. Если что, мы в Инстаграм. Шашлык-машлык 07. Телефон 7-747-461-23-27.
6: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
7: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
6: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
8: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
9: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
10: ОК
0: радиосы сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио ОК на частоте твоего сердца.

0: Оралда сағат 12.
1: В Уральске 12 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: Здравствуйте, в прямом эфире новости, у микрофона Гульнас Габдуллина. В Казахстане разрабатывают новую концепцию по эффективному использованию и управлению подземными водами. Об этом сообщили в Министерстве водных ресурсов и ирригации. Документ рассчитан на период с 27 по 40 год и направлен на рациональное использование запасов подземных вод, а также стабильное обеспечение населения и отрасли экономики водой. По данным министерства, несмотря на значительные запасы подземных вод, сегодня используется лишь 3,5% от их общего объема. В связи с этим в стране планируют провести дополнительные исследования и активизировать работу по освоению водных ресурсов. В Казахстане изменился порядок выдачи слуховых аппаратов. Теперь получить их смогут все пациенты, которым это необходимо по медицинским показаниям, независимо от наличия инвалидности. Для этого достаточно пройти обследование у сурдолога и получить медицинское заключение. Кроме того, пациентам будут доступны подбор и настройка слухового аппарата, обучение его использованию, а также сервисное обслуживание. В Министерстве здравоохранения сообщили, что в стране также усилена работа по раннему выявлению нарушения слуха у детей. В ближайшее время регионам выделят финансирование, после чего начнутся государственные закупки слухового аппарата. В Уральске в поселке Зачаганск продолжаются аварийно-восстановительные работы на водопроводе. В связи с этим с сегодняшнего дня временно прекращена подача питьевой воды в микрорайонах Сартау, Куктем и Арман. Об этом сообщили в ТОО «Батысуарнасы». По информации предприятия, ремонт проводится на водопроводе по улице Султан-Бейбарыса. Водоснабжение будет восстановлено после полного завершения ремонтных работ. С сегодняшнего дня в Уральске на 3 дня ограничено движение транспорта по улице Досмухамедова. Как сообщили в акимате города, это связано с реконструкцией тепловой магистрали. В связи с этим автобусы маршрутов номер 3, номер 7 и номер 39 до завершения ремонтных работ будут следовать по улице Жубана Молдагалиева. Водителям и пассажирам рекомендуется заранее планировать свой маршрут. В Астане стартовала декада мероприятий, посвященных Дню Абая. В рамках программы прошла городская художественная акция «Мир Абая глазами детей». Около 150 юных художников одновременно нарисовали портрет великого поэта, а также представили работы, вдохновленные его жизнью, творчеством и духовным наследием. По словам организаторов, акция направлена на развитие творческих способностей детей и популяризации наследия Абая. Лучшие работы будут представлены на выставке для жителей и гостей столицы. Это были все новости к этому часу.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Зая, ты чувствуешь? Опять соседи шашлык жарят.
3: Ну и что?
2: Я тоже хочу.
3: Ой, так не хочется возиться, потом дымом весь пропахнешь.
2: Ну, Зая, хочу.
4: Хотите шашлык?
5: Без проблем.
3: А кто это говорит?
4: С вами говорит шашлык-машлык 07.
5: Свинина, баранина, курица, грибы, овощи и еще много вкусного. Чего смотрим? Звоним и заказываем. А хотите заходить перекусить к нам в кафе? Улица Каримулина, 2/8, рядом с рынком Алтын-Алма.
2: Как вкусно, какой аромат! Теперь пусть соседи завидуют. Шашлык-машлык 07, он такой. Если что, мы в Инстаграм. Шашлык-машлык 07. Телефон 7-747-461-23-27. Западно-Казахстанский высший медицинский колледж – одно из ведущих учебных заведений западного региона Казахстана с более чем 110-летней историей. Приглашает абитуриентов на обучение по следующим специальностям. Сестринское дело – квалификация «Прикладной бакалавр сестринского дела» на базе общего среднего образования. Срок обучения – 3 года 6 месяцев. На базе технического и профессионального образования по ускоренной программе обучение – 1 год 6 месяцев. Лабораторная диагностика – квалификация «Медицинский лаборант». Срок обучения – 2 года 10 месяцев. Фармация. Квалификация «Фармацевт». Срок обучения – 2 года 10 месяцев. Для обучающихся из других регионов предоставляется общежитие. По окончании выдается диплом специалиста среднего звена. Наш адрес – Уральск, улица Жангирхана, 67. Телефон для справок – 31-46-44. Проезд автобусами номер 2, 3, 5, номер 9, 22. Остановка – Медколледж. Выберите востребованную медицинскую профессию и сделайте уверенный шаг к будущему. Мы ждем вас. Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов и заказ у вас. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
6: Поставь дела на паузу.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50 07 95. Место мечты ждет тебя.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Радиорубка. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
1: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
2: Окей, радиосы. Сенным жюрегнем, жиелегенде. Радио ОК на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ищешь работу? А может, хочешь освоить новую профессию и начать зарабатывать? В акционерном обществе «Талап» открыты вакансии. Специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Даже если у тебя нет опыта, это не проблема. Мы обучим с нуля, покажем на практике и поможем уверенно войти в профессию. Здесь ты получишь реальные навыки, стабильную работу и возможность профессионального роста. Все, что нужно, это желание работать и стремление к достойному заработку. Начни сейчас. Звони по номеру 500795. АО «Талап» – место, где начинается твоя профессия. Команда АО «Талап» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 500795.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
2: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

0: Оралда сағат 14.
1: В Уральске 14 часов.
2: Жаңалықтар.
3: Новости часа.
4: Здравствуйте, в прямом эфире новости, у микрофона Гульназ Кабдуллина. В Казахстане значительно улучшились результаты операции у новорожденных. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. За последние 5 лет послеоперационная смертность среди младенцев с врожденными пороками развития сократилась почти в 3 раза. При этом показатель выживаемости после операции достиг 93%. Ежегодно в стране проводят около 1400 таких операций. По словам специалистов, добиться таких результатов удалось благодаря раннему выявлению врожденных патологий и своевременному направлению беременных женщин в специализированные медицинские центры. В Уральске продолжается комплексное развитие микрорайона Ак-Жайык. Об этом сообщили в городском акимате. В районе ведется строительство новых жилых домов, а также объектов инженерной и социальной инфраструктуры. На сегодняшний день в эксплуатацию уже введены 9 многоквартирных домов на 800 квартир. А в этом году новоселье отметили еще 230 семей. До конца года планируется сдать еще 2 жилых дома. Кроме того, в микрорайоне продолжается строительство инженерных сетей, систем видеоводоснабжения и внутренних дорог. А в дальнейшем здесь также планируется строительство школ, медицинских и других социальных объектов. Казахстанские и японские ученые проводят совместное исследование генетического фонда дикорастущих растений нашей страны. Проект рассчитан на 5 лет и направлен на создание новых сортов растений, устойчивых к изменению климата, а также на укрепление продовольственной безопасности. Об этом сообщили в Казахском научно-исследовательском институте земледелия и растеневодства. В этом году во время экспедиции в северо-казахстанском области специалисты собрали около 50 ценных образцов дикорастущих растений. По словам ученых, результаты исследования помогут в будущем вывести новые сорта сельскохозяйственных культур, устойчивые к болезням, к вредителям и климатическим изменениям. В Уральске в предстоящие выходные пройдет ярмарка сельскохозяйственной продукции. Торговля будет организована 8-9 августа с 9 утра до часу дня. 8 августа ярмарка пройдет на улице Ихсанова, а 9 августа в поселке Зачаганск на площади торгового дома Джангирхана. Жители и гости города смогут приобрести свежую продукцию местных сельхозпроизводителей. Во Франции с 11 августа вступает в силу запрет на рекламные звонки без согласия человека. Теперь компании смогут звонить только тем, кто заранее разрешил это. При этом каждый гражданин в любой момент сможет отказаться от этих звонков. Власти страны надеются, что новые правила смогут сократить количество навязчивой телефонной рекламы. За нарушение закона предусмотрены крупные штрафы. Для физических лиц до 75 тысяч евро, для компании до 375 тысяч евро. Подобные ограничения уже действуют в Германии, Нидерландах, США, Канаде и Великобритании. Это были все новости к этому часу.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, грязелечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. Фаворит. Заботьтесь о здоровье сегодня.
3: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом. А все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-7-71-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: Вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Радио ОК и магазин Хэнди представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках «Аутолаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша, постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
3: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
5: Поставь дела на паузу.

0: Уралда сағат 16.
1: В Уральске 16 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: Здравствуйте, в прямом эфире новости, у микрофона Гульназ Кабдуллина. В Казахстане предложили изменить систему оценки знаний школьников. Об этом сообщили в Министерстве просвещения. Согласно проекту, учебные достижения учеников со 2 по 4 классы будут оцениваться с помощью формативного оценивания, тематического и итогового контроля. Для учащихся с 5 по 11 классы сохранятся формативное и суммативное оценивание. В министерстве отметили, что итоговая оценка за четверть будет выставляться на основе результатов этих видов оценки. Сейчас проект вынесен на общественное обсуждение на портале «Открытое НПА». Обсуждение документа продлится до 21 августа. В Казахстане продолжается улучшаться эпидемиологическая ситуация по туберкулезу. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. За последние 10 лет заболеваемость снизилась более чем на 50%, а смертность на 73%. По словам специалистов, таких результатов удалось добиться благодаря ранней диагностике, профилактике и современным методам лечения. Сегодня туберкулез выявляют с помощью молекулярно-генетических исследований, а лечение проводится без инъекции в таблетированной форме. Благодаря новым препаратам сроки лечения значительно сократились. С сегодняшнего дня в Уральске на 3 дня ограничено движение транспорта по улице Жиханшадус-Мухамедова. Как сообщили в акимате города, это связано с реконструкцией тепловой магистрали. В связи с этим автобусы маршрутов номер 3, номер 7 и номер 39 до завершения ремонтных работ будут следовать по улице Жубана Молдагалиева. Водителям и пассажирам рекомендуется заранее планировать свой маршрут. С 23 по 27 августа в Астане впервые пройдет один из самых престижных международных конкурсов баянистов и аккордеонистов – Куб Мондиаль. Об этом сообщили в Государственном академическом концертном объединении «Казахконцерт». В конкурсе примут участие музыканты из 16 стран мира, а оценивать их выступления будут эксперты из 21 страны. В рамках мероприятия также состоятся концерты, мастер-классы и конгресс Международной конфедерации аккордеонистов. По словам организаторов, проведение конкурса в Казахстане подтверждает высокий уровень культурного потенциала страны и укрепляет авторитет Астаны как международного культурного центра. Во Франции с 11 августа вступает в силу запрет на рекламные звонки без согласия человека. Теперь компании смогут звонить только тем, кто заранее разрешил это. При этом каждый гражданин в любой момент сможет отказаться от таких звонков. Власти страны надеются, что новые правила помогут сократить количество навязчивой телефонной рекламы. За нарушение закона предусмотрены крупные штрафы для физических лиц до 75 тысяч евро, для компаний до 375 тысяч евро. Подобные ограничения уже действуют в Германии, Нидерландах, США, Канаде и Великобритании. Это были все новости к этому часу.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Metal Invest.
3: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлисты металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Metal Invest. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Metal Invest. 241-30.
4: Ищешь работу? А может, хочешь освоить новую профессию и начать зарабатывать? В акционерном обществе «Талаб» открыты вакансии. Специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Даже если у тебя нет опыта, это не проблема. Мы обучим с нуля, покажем на практике и поможем уверенно войти в профессию. Здесь ты получишь реальные навыки, стабильную работу и возможность профессионального роста. Все, что нужно, это желание работать и стремление к достойному заработку. Начни сейчас. Звони по номеру 500795. АО «Талаб» – место, где начинается твоя профессия. Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 500795.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: бүгіннен бастаңыз.
1: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
0: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.
2: Окей,
3: радио са, сенім жүрегінің жиілігінде. Радио ОК на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Зая, ты чувствуешь? Опять соседи шашлык жарят.
3: Ну и что?
2: Я тоже хочу.
3: Ой, так не хочется возиться. Потом дымом весь пропахнешь.
2: Ну, Зая, хочу.
4: Хотите шашлык?
5: Без проблем.
3: А кто это говорит?
4: С вами говорит шашлык-машлык 07.
5: Свинина, баранина, курица, грибы, овощи, еще много вкусного. Чего смотрим? Звоним и заказываем. А хотите заходить перекусить к нам в кафе? Улица Каримулина, 2/8, рядом с рынком Алтын-Алма.
2: Как вкусно, какой аромат! Теперь пусть соседи завидуют. Шашлык-машлык 07, он такой. Если что, мы в Инстаграм. Шашлык-машлык 07. Телефон 7-747-461-23-27.
6: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
7: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
6: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
8: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
9: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
10: ОКЕ. Поставь дела на паузу.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что ты

0: жүргізушілер қажет. КамАЗ Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50 07 95.
1: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АО «ТАЛАП» и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300. Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «ТАЛАП» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «ТАЛАП» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
2: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: к вашему сведению.
1: В соответствии с законом Республики Казахстан об амнистии в связи с принятием новой конституции впервые в истории независимого Казахстана проведена административная амнистия. При этом административная амнистия не распространяется на штрафы, назначенные судом, предусмотренные статьями 275, 277, 278 и 281 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Речь идет о наиболее серьезных налоговых правонарушениях, связанных с сокрытием объектов налогообложения или имущества, уклонением от исполнения налоговых обязательств, занижением сумм налогов, нарушением законодательства Республики Казахстан в области государственного регулирования производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов и подакцизных товаров. Департаментом государственных доходов по Западно-Казахстанской области административная амнистия проведена по 152 административным материалам. Общая сумма списанных административных штрафов составила более 11 миллионов тенге. Департамент государственных доходов по Западно-Казахстанской области продолжает работу по реализации норм законодательства Республики Казахстан и информированию налогоплательщиков по вопросам применения административной амнистии.
0: К вашему сведению.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылайда болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темір де берік. Ол Metal Invest қой.
4: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай-ақ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген металл черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10/1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
5: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
6: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талаб». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
7: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: впрочем.
1: Когда ваше тело ведет сидячий образ жизни, мозг замедляет свои функции из-за уменьшения доступа свежего кислорода в кровь.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест 241-300.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50 07 95. Место мечты ждет тебя. Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: ОКЕ. Радио ОКЕ.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны Талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ, онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, Талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, Талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефоны арқылы.
6: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
7: Окей.
8: Окей радиосы, сенім жүрегінің жиілігінде. Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: между прочим.
1: Самому старому деревянному колесу в мире уже более 5000 лет. Оно было найдено в 2002 году примерно в 19 километрах к югу от Любляны, столицы Словении, и в настоящее время находится в городском музее. Для определения возраста колеса было использовано радиоуглеродное датирование, которое показало, что ему от 5100 до 5350 лет.
0: Между прочим...

0: Радиорубка.
1: Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей и все это вы найдете в приложении «Талап». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: дни физической нагрузки, зарплата от 160 тысяч тенге, офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 500795. Место мечты ждет тебя.
1: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: ОКЕ. Радио ОКЕ.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов, и заказ у вас. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Окей.
5: Радио «Окей» на

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК. А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой я в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, будем во всех параллелях.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом. А все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
4: ОКЕ.
5: Радио ОКЕ на

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Окей.
5: Радио «Окей» на часах.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: дела на паузу. Радио «Окей».
1: Okay.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Радио «Окей» – место не для грусти.